на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Хитовым реклама будем. Оттазуч. 598-00.

0: Саймоса Кэс. Hit FM.
1: Салам алейкум, севге. Гуя ушалле осу. Мана курыш тик кайгу. Нахот

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Немецкий бренд Manol это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей, более чем в 100 странах мира, делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
4: Хит FM реклама бөлімі. 33 598 00.

песня. Ассаламу алейкум. Я Бахтияров Тимур. Это песня для меня про мотивацию. Когда я слушаю его, вспоминаю слова папы. Он учил меня быть храбрым и держаться всегда вместе, что семья всегда будет рядом и всегда поддерживать. Я горжусь папой. Он у меня самый сильный и храбрый, наверное. Поэтому мама его так сильно любит. Песня про то, что не нужно сдаваться, все будет хорошо, иншаллах. Главное, близкие рядом, и мы все живы и здоровы. После трудностей всегда приходит радость, и я верю, что мы еще будем счастливее, как раньше, снова кататься на самокате играть, футбол смотреть вместе, ужастики, как раньше. Папа будет готовить нам ужин, резать салаты, а я...

0: Hit FM. Зора Наталя. Зора Наделя. Hit FM.
1: Песня Тарсена Йом Харьяна.

0: топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Приветствую, Узбекистан. Я ваша Роза Зергерли. Представляю вам свою популярную песню «Истедим» на Хит FM 90.8.

Hit FM так диметады. Душанбадан жумагече, оқшонга эфирде. Хайпат шоу лойхасы. Ширин Ғафурова билан. Тормозни бос, тингла ва автомобиль учун колодкалар ютуб ол.